по проспекту я с манию гулял. Фонарик на пол свечки дорогу освещал.

0: bienvenue bei dir.
1: Vielen Dank.
2: Говорят, что им здесь скучно. Ну а там вот супергуд. Говорят, ну не уедут. Не уедут здесь, помрут. Ну а я живу неплохо. Все гуляю и кучу. Ну а если загрущу я, то косяк

Dankeschön. Над головами пули, пули, пули, пули, все летят. Я любви нам, а любви нам, а любви нам говорят. Вот полюбила ты парня.